0: топлива в приложении Viada Latvia или Lidl Plus по пятницам, субботам и воскресеньям.
1: У тебя еще нет приложения Viada Latvia?
0: Отправляйся на ближайшую заправочную станцию Viada, сканируй QR-код, установи и получи скидку. Больше информации о приложении Viada Latvia

Интересные факты вместе со смарт-посты. Доставляем то, что важно для вас. А вы знали, что есть покоматы, где номера ячеек также указаны шрифтом Брайля? Небольшая, но важная деталь, которая делает использование покоматов более доступным для людей с проблемами со зрением и показывает, что забота кроется в вещах, которые замечают не все. Интересные факты вместе со смарт-посты. Доставляем то, что важно для вас. Подарок, который заставит кого-то улыбнуться. Вещь, о которой так долго мечтали. Или покупка, в которой не было нужды, но очень хотелось. Мы знаем, важна не только посылка. Важно то, почему вы ее ждете. Смарт-посты. Доставляем то, что важно для вас.

50%. Да, именно так. Всю осень автомойка Виада за полцены. Используй приложение Виада Латвия и получай скидку 50% на автомойку. Дождь, грязь и осенняя непогода, пусть твой автомобиль всегда остается чистым. Всю осень на автомойках Виада скидка 50%. Виада. Выгодно остановиться.

0: 9:37. Предложение супервыходных в Lidl с 10 октября. Белокочанная капуста 1 килограмм 37 центов. Творог 9% 1 килограмм 3,59. И на ассортимент высокобелковых молочных продуктов с Lidl Plus скидка 30%. Lidl стоит того.
1: Хочешь быть сильным, гибким и уверенным в себе? Выбирай Ушу. Клуб «Пансин» приглашает детей, подростков и взрослых на тренировки в Риге и в Юрмале. Ушу – это здоровье, красивая гимнастика и энергия для каждого. Записывайся прямо сейчас и открой свои новые возможности. Звони 22 08 02 20. Клуб «Пансин» – твой путь к совершенству.
2: Domā mainīt auto? Remontēt, būvēt vai iegādāties īpašumu? Varbūt beidzot pienācis laiks finišēt kādu sen lolotu ieceri? Ja ir plāns, zini, ar ko sākt. Saņem savu piedāvājumu Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
3: Ученик, студент и преподаватель. Время действовать! Принимай участие в конкурсах «Аутопарстрады». Создавай, вдохновляй и покажи свою идею для более зеленого будущего. Прием заявок продлен до 30 октября. Подробнее на «Аутопарстрады ЛВ» в разделе «Новости».
4: Историческое событие на стадионе «Сконта». Чемпион Латвии по футболу «Рига» дебютирует на групповом этапе Лиги конференции УЕФА. 15 октября в самом сердце Риги наш клуб встречается с сильнейшей командой Казахстана – алматинским «Кайратом». Большой футбол в Риге. Начало матча в 19:45. Билеты на сайте bilishuservice.lv. До встречи на стадионе!
5: Еще больше товаров по ценам Zem-Zem в магазинах Mego. Больше выбора, больше выгодных покупок. Сосиски традиционалы 2,99 и белый хлеб Rudens только 55 центов. Zem-Zem цены в Mego.
6: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti.
7: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsevier 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Garnier atlaides līdz 45%. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Maxima.
8: Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu, bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
9: Analyzing data.
8: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā cinevilladangerfest.lv.
10: Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. Optibet sporta bārs.
11: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.

0: 9 часов 57 минут.
1: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti.
2: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsevier 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Garnier atlaides līdz 45%. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Maxima.
3: Connection established. Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu. Bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
4: Analyzing data.
3: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā. CinevillaDangerFest.lv
5: Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. Optibet sporta bārs.
6: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
7: Реклама. Акционерное общество. Латвийская кредитная полиция программа. Частные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
8: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
9: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полицейской программа ЛКПП-ЛВ.
10: Сегодня в Латвии преимущественно облачно, временами дождь. Ветер южный, юго-восточный, 3-6 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 12-13 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 11-12. В Риге сегодня преимущественно облачно, временами дождь. Температура воздуха сегодня днем плюс 11-12 градусов.
9: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полицейской программа ЛКПП-ЛВ.
8: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: basketbola spēle.
1: Oktobra dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Devalt instrumentiem un piedarumiem atlaides līdz 30%. Fiskars dārza darbarīkiem un virtuves piedarumiem līdz mīnus 30%. Kērher iekārtām līdz 30%. Penosil putām un hermētiķiem izcilas cenas, bet izsover minerālu vatei īpašs piedāvājums. Kurši? Labāk padarīts darbs. Kurši?
2: Jaunais Evelatus telefona vāciņš Live Case. Izveido savu komplektu no aizsargvāciņa un viedā displeja. Maini dizainu dažu sekundžu laikā ar Evelatus Live Case mobilo lietotni. Un pilnīgai telefona aizsardzībai izvēlies Evelatus aizsargstikliņu. Ienāc Evelatus!
3: 7bet. Весь октябрь следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Хотите заменить старую систему отопления на современную, экономичную и надежную? Воспользуйтесь возможностью получить финансирование Европейского Союза на установку теплового насоса. Компания Sildemis.lv поможет подобрать оптимальное решение для вашего дома, подготовит необходимые документы и обеспечит профессиональный монтаж. Мы предлагаем тепловые насосы Panasonic и других ведущих мировых брендов по выгодным ценам и с профессиональной установкой. Посетите наш офис и выставочный зал в Риге на улице Акменю 13. Звоните и подавайте заявку уже сегодня. Sildemis.lv. Пусть тепло будет с вами.
2: Латвия, приготовься! 17 октября в Шауми-арене в Риге грандиозный турнир KOK World Series. На одном ринге встретятся лучшие бойцы Милан Волков, Рагнер Зигурс, Ралфс Вилсанс, Кристап Зутис и другие. Билеты в кассах Билешу Сервис. KOK World Series. Вечер ярких эмоций и бескомпромиссных поединков. Это событие нельзя пропустить.
5: Это надо слышать. В магазинах Дрогас популярные цены со скидками до 50%. Приходи, будет выгодно. Популярные цены нравятся всем. Понравится и тебе. Предложение до 31 октября. Дрогас. Почувствуй красоту.
6: Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu. Bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
7: Analyzing data.
6: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā. CinevillaDangerFest.lv.
8: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsevier 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Garnier atlaides līdz 45%. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Maxima.
9: Optibet – спортивный бар. Optibet – спортивный бар. Optibet – спортивный бар. Спорт. Игра. Наслаждение. Optibet – спортивный бар.

0: 10:35.
1: Vai biedēt tevi garlaicība, bet augstums nebiedē? Tev patīk pazust ekrānā vai drīzāk virtuvē? Tu kaut rīks skaļš vai naktsputniņš, mums rūp, ka tev te labi sokas. Nāc, dari to, kas sirdī tuvāks, jo izvēle ir tavās rokās. Piesakies darbs.rimi.lv. Rimi – gudra izvēle.
2: В жизни все дорожает. Кофе, бензин, ужин в ресторане, отпуск. А тут оптика Филман, коррекционные очки, оправа, линзы Essilor с покрытием от 19 евро. Нет, это не цена из прошлого века. Нет, мы ничего не забыли посчитать. По рабочим дням с 11 до часу коррекционные очки от 19 евро. И проверка зрения бесплатно. В наше время в это действительно трудно поверить. Но лучше один раз увидеть. Подробности в салонах Филман. Твоя оптика Филман.
3: Žūrijas atzīta garša – tā ir īsta ekspertu izvēle. Konkursā Gada vīns 2026 godalgoti 68 alkoholi.

Интересные факты вместе со смарт-посты. Доставляем то, что важно для вас. Замечали ли вы, насколько удобнее отправлять и получать посылки в пакомате, который находится в помещении? Для этого есть очень важная и практичная причина. В помещении ни посылки, ни пользователи пакомата не подвержены дождю, зимнему морозу или летней жаре. Интересные факты вместе со смарт-постой. Доставляем то, что важно для вас. Подарок, который заставит кого-то улыбнуться. Вещь, о которой так долго мечтали. Или покупка, в которой не было нужды, но очень хотелось. Мы знаем, важна не только посылка. Важно то, почему вы ее ждете. Смарт-посты. Доставляем то, что важно для вас.

0: 10 часов 57 минут.
1: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi! iPhone 18 Pro – visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays – spožāks, vēl mazāk atspīdumā. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu, liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā un A20 Pro čips. Iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
2: Ученик, студент и преподаватель. Время действовать. Принимай участие в конкурсах Автопарстрады. Создавай, вдохновляй и покажи свою идею для более зеленого будущего. Прием заявок продлен до 30 октября. Подробнее на Autoparstrada.lv в разделе «Новости».
3: Mūsu ziemas prasa pārbaudītas vērtības. Bosch siltumsūkņi ir īpaši radīti Ziemeļeiropas klimatam. A++++ efektivitāte, pārstāvniecība Latvijā kopš 93. Gada, plašs servisa tīkls un rezerves daļu noliktava tepat uz vietas. Bosch siltumsūkņi – uzticama un efektīva apkure bez kompromisiem.
4: Неконтролируемое выделение мочи случается у женщин во время беременности, менопаузы, а также в пожилом возрасте. Может быть, и у тебя это вызывает беспокойство и дискомфорт? Будь смелее, посети врача и выясни причины. А пока почувствуй свежесть, комфорт и надежность с прокладками Tena Discreet и Silhouette. Душевное спокойствие на весь день и так каждый день. Спрашивай в аптеке. Подробная информация www.tena.lv.
5: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
6: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Газированный напиток 2 литра. При покупке второго цена с Lidl Plus 99 центов. Куриные яйца 10 штук евро 79. И сливочное масло 170 грамм 79 центов. Lidl. Стоит того.
7: Это надо слышать. В магазинах Drogas популярные цены со скидками до 50%. Приходи, будет выгодно. Популярные цены нравятся всем. Понравится и тебе. Предложение до 31 октября. Drogas. Почувствуй красоту.
8: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājam spēkā līdz 21. oktobrim. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Elmex atlaides līdz 40%. Higiēnas paketēm Always 40% atlaide. Maxima – lai nekā netrūktu!
9: Connection established. Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu. Bet šis ir mūsu pirmais kontakts. Un es klausījos tevi.
10: Analyzing data.
9: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā CinevillaDangerFest.lv.
11: OptiBet – sportīvnī bar. OptiBet – sportīvnī bar. OptiBet – sportīvnī bar. Спорт, игра, наслаждение. OptiBet – спортивный бар.
12: Акционерное общество «Латвия с кредитами» полидзибас программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
13: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
14: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полидзибас программа. ЛКПП ЛВ.
10: Сегодня в Латвии преимущественно облачно, временами дождь. Ветер южный, юго-восточный 3-6 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 12-13 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 11-12. В Риге сегодня преимущественно облачно, временами дождь. Температура воздуха сегодня днем плюс 11-12 градусов.
14: Вместе с акционерным обществом «Латвийс кредитняйма и палейдзибис программа» ЛКПП ЛВ.
13: Вы слушаете «Ретро-ФМ Латвия». Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Точное время вместе с предприятием Ecotechnologies.
1: 11:13.
0: Ecotechnologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

0: багажника. Рими. Мастенис в 220 ЛВ. До минус 40% на мебель, косметику и сотни других товаров участникам 220 ЛВ+. Низкие цены на большие покупки. Подробнее 220 ЛВ.
1: Дублд концерт. Симта пурсе, земгалэ. 17 октября 6 вакара. Jelgavas kultūras namā. Simtā debija un grupa otra puse. Divi koncerti ar starbrīdi vienā vakarā. Sestdiena 17. oktobris. Jelgavas kultūras nams. Dubult koncerts. Simtā puse. Biļetes biļešu paradīzes kasēs.
2: Informatīvi atbalsta EHR Latviešu hiti.
3: Domā mainīt auto? Remontēt, būvēt vai iegādāties īpašumu? Varbūt beidzot pienācis laiks finišēt kādu sen lolotu ieceri? Ja ir plāns, zini, ar ko sākt. Saņem savu piedāvājumu Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
4: Еще больше товаров по ценам «Зэм-Зэм» в магазинах «Мэго». Больше выбора, больше выгодных покупок. Сосиски «Традиционалы» 2,99 и белый хлеб «Руденс» только 55 центов. «Зэм-Зэм» цены в «Мэго».
5: Ученик, студент и преподаватель. Время действовать. Принимай участие в конкурсах «Аутопарстрады». Создавай, вдохновляй и покажи свою идею для более зеленого будущего. Прием заявок продлен до 30 октября. Подробнее на «Аутопарстрады ЛВ» в разделе «Новости».
0: Мастенис в 220 ЛВ. До минус 40% на мебель, косметику и сотни других товаров участникам 220 ЛВ+. Низкие цены на большие покупки. Подробнее 220 ЛВ.
6: Прямо сейчас в Риге на улице Берзаунас 15 вас ждет квартира, в которую вы, возможно, влюбитесь с первого взгляда. Высокие потолки, панорамные окна, простор настоящего лофта и современный дизайн, который будет радовать вас много лет. Зайдите на РКС Нами ЛВ. Запишитесь на просмотр и откройте для себя новый уровень жизни в проекте Берзаунес 15. РКС Нами ЛВ.
7: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз, без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты Билишу Сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band.
8: Прислушайся к мудрому мужчине. Новым клиентам Бино первые 3 месяца кредит без процентов. Именно так. Проценты платить не нужно. В течение этого времени верни столько, сколько взял. Бино предлагает кредитную линию до 10 тысяч евро. Подробнее об условиях и предложении узнай на нашем сайте bino.lv. Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
0: Мастенис в 220 ЛВ. До минус 40% на мебель, косметику и сотни других товаров участникам 220 ЛВ+. Низкие цены на большие покупки. Подробнее 220 ЛВ.
9: Это надо слышать. В магазинах Дрогас популярные цены со скидками до 50%. Приходи, будет выгодно. Популярные цены нравятся всем. Понравится и тебе. Предложение до 31 октября. Дрогас. Почувствуй красоту.
10: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Elmex atlaides līdz 40%. Higiēnas paketēm Always 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
11: Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu, bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
12: Analyzing data.
11: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. līdz 31. oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā cinevilladangerfest.lv.
13: OptiBet sporta bars. OptiBet sporta bars.
12: OptiBet sporta bars. Sports, spēle, bauda. OptiBet sporta bars.

0: 11:40.
1: Реклама. Вечер со звездой. У каждой звезды есть то, о чем не расскажешь за 3 минуты. Поэтому мы даем им целый вечер. 4-й сезон «Вечер со звездой» уже в эфире. Слушайте каждую среду в 18:00 на Ретро-ФМ. Повтор по субботам в 15:00. А видеоверсию смотрите на Ретро-ФМ YouTube-канале и Facebook. Вместе с акционерным обществом «Латвии с кредитнями» и «Полейдзи без программ». ЛКПП ЛБ. Вечер со звездой.
2: Карглас ремонт, Карглас замена.
3: Анастасия, специалист Карглас.
4: Обнаружив скол на лобовом стекле, сразу обращайтесь в Карглас. Мы восстановим прочность стекла при помощи специального полимера, всего за 30 минут предоставляя гарантию. Карглас ремонт – это быстро, качественно, экологично. И если у вас есть каска, чаще всего бесплатно.
3: Скол или трещина? Бронируйте услугу Карглас в Риге, Елгаве или Лепае.
2: Карглас ремонт, Карглас замена.
5: Хотите заменить старую систему отопления на современную, экономичную и надежную? Воспользуйтесь возможностью получить финансирование Европейского Союза на установку теплового насоса. Компания Sildomes.lv поможет подобрать оптимальное решение для вашего дома, подготовит необходимые документы и обеспечит профессиональный монтаж. Мы предлагаем тепловые насосы Panasonic и других ведущих мировых брендов по выгодным ценам и с профессиональной установкой. Посетите наш офис и выставочный зал в Риге на улице Акменю 13. Звоните и подавайте заявку уже сегодня. Sildomes.lv. Пусть тепло будет с вами.
6: Uz ceļa gadās visādi, bet man viss pie kasko. Tā ir baigi labā sajūta. Jautājums tikai, vai tev arī viss pie kasko. Tagad ir īstais brīdis iegādāties labāko kasko apdrošināšanu no BTA ar atlaidi līdz 20%. Ja tavs auto nonāk servisā, maiņas autopolisē iekļauts bez maksas. Apdrošini svarīgo un jūties droši. Akcijas spēkā līdz 30. novembrim. BTA. Gatavojies labākajam!
7: Хочешь быть сильным, гибким и уверенным в себе? Выбирай Ушу. Клуб «Пансин» приглашает детей, подростков и взрослых на тренировки в Риге и в Юрмале. Ушу – это здоровье, красивая гимнастика и энергия для каждого. Записывайся прямо сейчас и открой свои новые возможности. Звони 22 08 02 20. Клуб «Пансин» – твой путь к совершенству.
8: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Аккумуляторная воздуходувка Шепах с аккумулятором 20 вольт и зарядным устройством поможет быстро и легко убрать территорию. Отлично подходит для сдувания листьев, скошенной травы и другого мусора. Компактная, легко разбирается и удобна для хранения. Цена всего 49 евро. Приходи в Унецимс АБЦ.
9: Только в МК Латвии на кладбищах страны воруют надгробия. У нас 3 новых способа защитить могилы близких. Всегда ли нужна медицинская страховка в поездке? Читайте, как возвращают домой латвийцев, заболевших за границей. Как передать детям дачу, гараж или квартиру, чтобы избежать лишних пошлин? Разбираемся с нотариусом. В доме ремонт балконов? Читайте, как домоуправление обманывают жителей со счетами за эти работы. Подписка на МК уже началась. Подробности в газете.
10: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti.
11: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higienai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Mutes higienas līdzekļiem Elmex atlaides līdz 40%. Higienas paketēm Always 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
12: Connection established. Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu. Bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
13: Analyze data.
12: Mēs jau drīz tiksimies.
0: no 23. līdz 31. oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā cinevilladangerfest.lv.
13: Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Sports, spēle, bauda. Optibet sporta bārs.

0: 11:58.
1: Электричество, интернет, страховка. Как не запутаться? Понятная система – залог спокойствия. В среду слушай минуту финансовой грамотности и узнай практические советы, как легко и с умом управлять своими расходами. Вместе с приложением Money Retina. Все твои счета в одном месте.
2: Я напоминаю о себе мурчанием и ласками, а хлопоты с моим туалетом берет на себя Зео Део.
3: Зео Део – кошачий туалет, который требует намного меньше ухода, без запаха и песка под ногами. Попробуйте! Если в течение месяца вы останетесь недовольны, верните даже использованный комплект. Мы вернем деньги. Зео Део – минимум уборки, максимум мурчания. Найдите Зео Део в интернете.
4: Покупай Гриты и выигрывай. До 26 октября купи продукцию Гриты в магазинах Максима на сумму не менее 4 евро 99 центов и зарегистрируй чек на сайте lotteries.lv. Каждую неделю 20 победителей получат подарочную карту Максима на 50 евро. Главный приз – робот-пылесос Роборок. Разрешение на проведение лотереи номер 9150.
5: Историческое событие на стадионе Сконта. Чемпион Латвии по футболу Рига дебютирует на групповом этапе Лиги конференции УЕФА. 15 октября в самом сердце Риги наш клуб встречается с сильнейшей командой Казахстана – алматинским Кайратом. Большой футбол в Риге. Начало матча в 19:45. Билеты на сайте bilishuservice.lv. До встречи на стадионе!
6: Празднование 20-летия Nissan Qashqai началось с выпуска особой юбилейной версии – Nissan Qashqai Carbon Edition. Эта лимитированная версия отличается спортивным дизайном, автоматической трансмиссией и эксклюзивным оснащением. Спеццена – 29 990 евро, только ограниченное время, а удовольствие от вождения останется на долгие годы. Приобретите лимитированную версию и празднуйте юбилей Qashqai вместе с нами. Узнайте подробнее на Nissan LV.
1: 33 года опыта, тысячи клиентов и теперь новое название. Магазин Electrolux становится Vehicles Lux. Мы меняем название, но не главное. Нашу команду, опыт и личный подход к каждому клиенту. Все так же поможем выбрать бытовую технику, подходящую именно для вашей жизни. Vehicles Lux. Новое название, прежнее качество. Неизменно. В Риге на Тербета 42/44.
7: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti!
8: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Elmex atlaides līdz 40%. Higiēnas paketēm Always 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
9: Connection established. Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu. Bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
10: Analyzing data.
9: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. līdz 31. oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā. CinevillaDangerFest.lv.
11: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
12: Акционерное общество. Латвия с кредитной полезной программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
13: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
14: Retro-FM.
0: вместе с акционерным обществом «Латвийс кредитнеймай палейдзейбис программа» ЛКПП ЛВ.
10: Сегодня в Латвии преимущественно облачно, временами дождь. Ветер южный, юго-восточный, 3-6 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 12-13 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 11-12. В Риге сегодня преимущественно облачно, временами дождь. Температура воздуха сегодня днем плюс 11-12 градусов.
0: Вместе с акционерным обществом «Латвийс кредитнеймай палейдзейбис программа» ЛКПП ЛВ.
13: Вы слушаете «Ретро FM Латвия». Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Makšķerēšanā vajag pacietība. Biškopība – rūpība. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam. Aizņemšanās maksā naudu.
1: 220 LV масценис. Пылесосы Dream участникам 220 LV плюс от 189 евро. Низкие цены на большие покупки. Забери сегодня в магазине 220 LV. Подробнее 220 LV.
2: Внимание! Те, кто за рулем, не всегда виновата навигация.
3: Через 100 метров поверните налево.
4: Налево? Но там же тупик.
5: Да какой тупик? Тебе давно пора проверить зрение.
2: Безопасная поездка начинается с оптикой «Филман». Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика «Филман».
6: Квартира, в которую легко влюбиться с первого взгляда. РКС «Нами». Проект на Берзаунас 15 в районе ВЭФ – это сочетание истории и актуального стиля. Полностью реновированное историческое здание, где сохранен аутентичный шарм. Вас ждут просторные лофты с высокими потолками, панорамными окнами и современным дизайном. Запишитесь на просмотр на rksnami.lv.
7: Не знаешь, где выгоднее? Заходи на eLeasings LV и бесплатно узнай, где лучшие условия. В eLeasings кредиторы борются за твою заявку, а не наоборот. С eLeasings проще, чем в банке. Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
1: 220 LV масценис. Пылесосы Dream участникам 220 LV плюс от 189 евро. Низкие цены на большие покупки. Забери сегодня в магазине 220 LV. Подробнее 220 LV.
8: Латвия, приготовься! 17 октября в Xiaomi Арене в Риге грандиозный турнир KOK World Series. На одном ринге встретятся лучшие бойцы. Милан Волков, Рагнер Зигурс, Ралф Вилсанс, Кристоп Зутис и другие. Билеты в кассах Билешу Сервис. KOK World Series. Вечер ярких эмоций и бескомпромиссных поединков. Это событие нельзя пропустить.
9: Покупай гриты и выигрывай. До 26 октября купи продукцию гриты в магазинах «Максима» на сумму не менее 4 евро 99 центов и зарегистрируй чек на сайте lotteries.lv. Каждую неделю 20 победителей получат подарочную карту «Максима» на 50 евро. Главный приз – робот-пылесос «Роборок». Разрешение на проведение лотереи номер 9150.
10: Прислушайся к мудрому мужчине. Новым клиентам Бино первые 3 месяца кредит без процентов. Именно так, проценты платить не нужно. В течение этого времени верни столько, сколько взял. Бино предлагает кредитную линию до 10 тысяч евро. Подробнее об условиях и предложении узнай на нашем сайте bino.lv. Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
11: 7bet. Весь октябрь следите за всеми 4 матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне Высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: 220 LV масценис. Пылесосы Dream участникам 220 LV плюс от 189 евро. Низкие цены на большие покупки. Забери сегодня в магазине 220 LV. Подробнее 220 LV.
12: Это надо слышать. В магазинах Drogas популярные цены со скидками до 50%. Приходи, будет выгодно. Популярные цены нравятся всем. Понравится и тебе. Предложение до 31 октября. Drogas. Почувствуй красоту.
13: Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu, bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
14: Analyzing data.
13: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā. CinevillaDangerFest.lv.
15: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsevier 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Garnier atlaides līdz 45%. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Maxima.
14: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: топлива с приложением Viada Latvia или Lidl Plus по пятницам, субботам и воскресеньям.
1: У тебя еще нет приложения Viada Latvia?
0: Отправляйся на ближайшую заправочную станцию Viada, сканируй QR-код, установи и получи скидку. Больше информации

0: 13:56.
1: Включаем сниженные цены с понедельника в Lidl. Газированный напиток 2 литра при покупке второго цена с Lidl Plus 99 центов. Куриные яйца 10 штук €79. И сливочное масло 170 грамм 79 центов. Lidl стоит того.
2: Jaunais EV Latus telefona vāciņš Live Case. Izveido savu komplektu no aizsargvāciņa un viedā displeja. Maini dizainu dažu sekundžu laikā ar EV Latus Live Case mobilo lietotni. Un pilnīgai telefona aizsardzībai izvēlies EV Latus aizsargstikliņu. Ienāc EV Latus!
3: Неконтролируемое выделение мочи случается у женщин во время беременности, менопаузы, а также в пожилом возрасте. Может быть, и у тебя это вызывает беспокойство и дискомфорт? Будь смелее, посети врача и выясни причины. А пока почувствуй свежесть, комфорт и надежность с прокладками Tena Discreet и Silhouette. Душевное спокойствие на весь день и так каждый день. Спрашивай в аптеке. Подробная информация www.tena.lv.
4: iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays. Spožāks, vēl mazāk atspīduma. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
5: Я напоминаю о себе мурчанием и ласками, а хлопоты с моим туалетом берет на себя Zeo Deo.
6: Zeo Deo – кошачий туалет, который требует намного меньше ухода, без запаха и песка под ногами. Попробуйте! Если в течение месяца вы останетесь недовольны, верните даже использованный комплект. Мы вернем деньги. Zeo Deo – минимум уборки, максимум мурчания. Найдите Zeo Deo в интернете.
7: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
2: Еще больше товаров по ценам ZEM-ZEM в магазинах Mego. Больше выбора, больше выгодных покупок. Сосиски традиционалы 2,99 и белый хлеб Rudens только 55 центов. ZEM-ZEM цены в Mego.
8: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas, jūties skaisti!
9: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājam spēkā līdz 21. oktobrim. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsevier 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Garnier atlaides līdz 45%. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Maxima.
10: Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu, bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
11: Analyzing data.
10: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā cinevilladangerfest.lv.
12: Акционерное общество «Латвия с кредитными» полидзības программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
13: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
2: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полидзības программа. ЛКПП-ЛВ.
14: Сегодня в Латвии преимущественно облачно, временами дождь. Ветер южный, юго-восточный,
0: 3-6 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 12-13 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 11-12. В Риге сегодня преимущественно облачно, временами дождь. Температура воздуха сегодня днем плюс 11-12 градусов.
2: Вместе с акционерным обществом «Латвийс кредитняемой полейдзибис программа» ЛКПП ЛВ.
13: Вы слушаете «Ретро-ФМ Латвия». Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологиес».
1: 1:12.
0: «Экотехнологиес» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: Интересные факты вместе со «Смартпостой». Доставляем то, что важно для вас. А вы знали, что почти 70% всех посылок электронной коммерции в Балтии доставляются именно в покоматы? Это связано с развитием сетей покоматов и улучшением их доступности. К тому же, отправлять и получать посылки с помощью покоматов просто и очень удобно. Интересные факты вместе со «Смартпостой». Доставляем то, что важно для вас. Подарок, который заставит кого-то улыбнуться. Вещь, о которой так долго мечтали. Или покупка, в которой не было нужды, но очень хотелось. Мы знаем, важна не только посылка. Важно то, почему вы ее ждете. «Смартпосты». Доставляем то, что важно для вас.

0: Pirmdienas ietaupījums sākas ar lieliem pirkumiem. Tudišpīpa Rimī veikalos līdz 19. oktobrim. Ar mans Rimī karti siera nūjiņas piknik 420 grami 4,49 €. Ar mans Rimī karti šokolādes batoniņi Twix vai Snickers 500 gramu iepakojumā 5,49 €. Gāzēts dzēriens Coca-Cola 2 veidi 3 litri iepakojumā 2,25 €. Rimī.
1: 100% водостойкий, подходящий для теплых полов. Прост в монтаже и с системой клик, со встроенной подложкой. Да, это ныне самый востребованный напольный материал кварц-винил СПЦ. В магазине Винил X на Круспилс 93 сейчас более 100 видов винила, доступных к покупке, за цены от 9,90 за квадратный метр. Новинка – виниловая плитка для стен 2,6 метров только за 41,90 за штуку. Винил X LV или на Круспилс 93 в Риге.
2: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз, без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты Билишу Сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band.
3: Domā mainīt auto? Remontēt, būvēt vai iegādāties īpašumu? Varbūt beidzot pienācis laiks finišēt kādu senu lolotu ieceri? Ja ir plāns, zini, ar ko sākt. Saņem savu piedāvājumu Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30,000 eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
4: Прямо сейчас в Риге на улице Берзаунас 15 вас ждет квартира, в которую вы, возможно, влюбитесь с первого взгляда. Высокие потолки, панорамные окна, простор настоящего лофта и современный дизайн, который будет радовать вас много лет. Зайдите на РКС Нами ЛВ, запишитесь на просмотр и откройте для себя новый уровень жизни в проекте Берзаунас 15. РКС Нами ЛВ.
5: Хочешь быть сильным, гибким и уверенным в себе? Выбирай Ушу. Клуб «Пансин» приглашает детей, подростков и взрослых на тренировки в Риге и в Юрмале. Ушу – это здоровье, красивая гимнастика и энергия для каждого. Записывайся прямо сейчас и открой свои новые возможности. Звони 22 08 02 20. Клуб «Пансин» – твой путь к совершенству.
6: Вечер со звездой.
4: У каждой встречи есть своя история. И в этот раз ее расскажет музыкант, композитор и пианист Улдис Мархилевич. Не пропусти новый выпуск «Вечер со звездой» в среду с 6 до 7 на Retro FM. Повтор в субботу с 3 до 4. А видеоверсию смотрите на Retro FM Latvia YouTube-канале и Facebook.
7: Вместе с акционерным обществом Latvia с кредитной полезной программой. ЛКПП ЛВ.
6: Вечер со звездой.
8: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti?
9: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsevier 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Garnier atlaides līdz 45%. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Maxima.
10: Connection established. Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu. Bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
11: Analyzing data.
10: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā. Cinevilla Dangerfest.lv

0: 1:39.
1: Реклама. Внимание, те, кто за рулем. Не все на дороге такое, каким кажется.
2: Что это было?
3: Лежачий полицейский. Ты его совсем не заметил. Тебе пора проверить зрение.
1: Безопасная поездка начинается с оптикой «Филман». Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика «Филман».
4: Uzceļa gadās visādi, bet man viss pie kasko. Tā ir baigi labā sajūta. Jautājums tikai, vai tev arī viss pie kasko. Tagad ir īstais brīdis iegādāties labāko kasko apdrošināšanu no BTA ar atlaidi līdz 20%. Ja tavs auto nonāk servisā, maiņas autopolisē iekļauts bez maksas. Apdrošini svarīgo un jūties droši. Akcija spēkā līdz 30. novembrim. BTA. Gatavojies labākajam.
5: Carglass remont, Carglass замена.
6: Анастасия, специалист Carglass.
7: Обнаружив скол на лобовом стекле, сразу обращайтесь в Carglass. Мы восстановим прочность стекла при помощи специального полимера, всего за 30 минут предоставляя гарантию. Carglass ремонт – это быстро, качественно, экологично. И если у вас есть каска, чаще всего бесплатно.
8: Скол или трещина? Бронируйте услугу Carglass в Риге, Елгове

0: Kobrīt. Rīgas zeļi vairāk nekā basketbola spēle.
1: Прислушайся к мудрому мужчине. Новым клиентам Бино первые 3 месяца кредит без процентов. Именно так, проценты платить не нужно. В течение этого времени верни столько, сколько взял. Бино предлагает кредитную линию до 10 тысяч евро. Подробнее об условиях и предложении узнай на нашем сайте bino.lv. Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
2: Хотите заменить старую систему отопления на современную, экономичную и надежную? Воспользуйтесь возможностью получить финансирование Европейского Союза на установку теплового насоса. Компания Sildomes.lv поможет подобрать оптимальное решение для вашего дома, подготовит необходимые документы и обеспечит профессиональный монтаж. Мы предлагаем тепловые насосы Panasonic и других ведущих мировых брендов по выгодным ценам и с профессиональной установкой. Посетите наш офис и выставочный зал в Риге на улице Акменю 13. Звоните и подавайте заявку уже сегодня. Sildomes.lv. Пусть тепло будет с вами.
3: Ученик, студент и преподаватель. Время действовать! Принимай участие в конкурсах Аутопарстрады. Создавай, вдохновляй и покажи свою идею для более зеленого будущего. Прием заявок продлен до 30 октября. Подробнее на Аутопарстрада.лв в разделе «Новости».
4: Это надо слышать. В магазинах «Дрогос» популярные цены со скидками до 50%. Приходи, будет выгодно. Популярные цены нравятся всем. Понравится и тебе. Предложение до 31 октября. «Дрогос». Почувствуй красоту.
5: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājam spēkā līdz 21. oktobrim. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsevier 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Garnier atlaides līdz 45%. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Maxima.
6: Connection established. Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu. Bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
7: Analyzing data.
6: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. līdz 31. oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā. Cinevilla Dangerfest.lv

0: 1:56.
1: Электричество, интернет, страховка. Как не запутаться? Понятная система – залог спокойствия. В среду слушай минуту финансовой грамотности и узнай практические советы, как легко и с умом управлять своими расходами. Вместе с приложением Money Retina. Все твои счета в одном месте.
2: Žūrija atzīta garša, tā ir īsta ekspertu izvēle. Konkursā gada vīns 2026, godalgotis 68 Alkoutlet veikalu tīklam importētie vīni un šampanieši. Nāc uz Alkoutlet un nobaudi to, ko izvēles vīna paziņēja. Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Aizliegts pārdot, iegādāties un nodot alkoholiskos dzērienus personām, kuras nav sasniegušas 18 gadu vecumu.
3: Я напоминаю о себе мурчанием и ласками, а хлопоты с моим туалетом берет на себя Зео Део.
0: Зео Део – кошачий туалет, который требует намного меньше ухода, без запаха и песка под ногами. Попробуйте! Если в течение месяца вы останетесь недовольны, верните даже использованный комплект. Мы вернем деньги. Зео Део – минимум уборки, максимум мурчания. Найдите Зео Део в интернете.
4: Историческое событие на стадионе «Сконта». Чемпион Латвии по футболу «Рига» дебютирует на групповом этапе Лиги конференции УЕФА. 15 октября в самом сердце Риги наш клуб встречается с сильнейшей командой Казахстана – алматинским «Кайратом». Большой футбол в Риге. Начало матча в 19:45. Билеты на сайте bilishuservice.lv. До встречи на стадионе!
5: Покупай гриты и выигрывай. До 26 октября купи продукцию гриты в магазинах «Максима» на сумму не менее 4 евро 99 центов и зарегистрируй чек на сайте lotteries.lv. Каждую неделю 20 победителей получат подарочную карту «Максима» на 50 евро. Главный приз – робот-пылесос «Роборок». Разрешение на проведение лотереи номер 9150.
1: 33 года опыта, тысячи клиентов и теперь новое название. Магазин Electrolux становится Vehicles Lux. Мы меняем название, но не главное. Нашу команду, опыт и личный подход к каждому клиенту. Все так же поможем выбрать бытовую технику, подходящую именно для вашей жизни. Vehicles Lux. Новое название, прежнее качество. Неизменно. В Риге на Тербета 42/44.
6: Это надо слышать. В магазинах «Дрогос» популярные цены со скидками до 50%. Приходи, будет выгодно. Популярные цены нравятся всем. Понравится и тебе. Предложение до 31 октября. «Дрогос». Почувствуй красоту.
7: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Elmex atlaides līdz 40%. Higiēnas paketēm Always 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
8: Connection established. Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu. Bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
9: Analyzing data.
8: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā cinevilladangerfest.lv.
10: Акционерное общество Латвия с кредитной полезной программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
11: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
12: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полезной программа LKPP-LV.
13: Сегодня в Латвии преимущественно облачно, временами дождь. Ветер южный, юго-восточный,
9: 3-6 метров в секунду. В Лепое Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 12-13 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 11-12. В Риге сегодня преимущественно облачно, временами дождь. Температура воздуха сегодня днем плюс 11-12 градусов.
12: Вместе с акционерным обществом «Латвийс кредитняемой палейдзейбес программа» ЛКПП ЛВ.
11: Вы слушаете «Ретро ФМ Латвия». Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Знаете, какие новые проверки ждут граждан России со временем ВНЖ? Уменьшится ли очереди к врачам? Все о том, как лечиться после 1 января. Решили подарить квартиру одному родственнику? Узнайте, как оформить сделку, чтобы ее не оспорили другие. Мировые цены на продовольствие пошли вверх. Рассказываем, какими продуктами запасаться. МК «Латвия» уже в продаже. Подписка на следующий год продолжается. Условия в газете.
1: 100% водостойкий, подходящий для теплых полов. Прост в монтаже и с системой клик, со встроенной подложкой. Да, это ныне самый востребованный напольный материал кварц-винил СПЦ. В магазине «Винил X» на Круспилс 93 сейчас более 100 видов винила, доступных к покупке, за цены от 9,90 за квадратный метр. Новинка – виниловая плитка для стен 2,6 метров только за 41,90 за штуку. «Винил X LV» или на Круспилс 93 в Риге.
2: Не знаешь, где выгоднее? Заходи на eLeasings.lv и бесплатно узнай, где лучшие условия. В eLeasings кредиторы борются за твою заявку, а не наоборот. С eLeasings проще, чем в банке. Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
3: eLeasings.lv.
4: Veikalo top lielā loterija ir sākusies! Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro! Teici un veiksmi uztiesies! Uzzini vairāk e-top LV!
5: No 7. līdz 20. oktobrim dzēriens Pepsi 2 veidi, 2 litri, 1 eiro 69 centi un konservēta barība kaķiem viskas 3 veidi, 340 gramu 1 eiro 23 centi
6: Loterijas atļaujas numurs 9053
7: Квартира, в которую легко влюбиться с первого взгляда. РКС «Нами». Проект на Берзаунас 15 в районе ВЭФ – это сочетание истории и актуального стиля. Полностью реновированное историческое здание, где сохранен аутентичный шарм. Вас ждут просторные лофты с высокими потолками, панорамными окнами и современным дизайном. Запишитесь на просмотр на rksnami.lv.
8: Я напоминаю о себе мурчанием и ласками, а хлопоты с моим туалетом берет на себя Зео Део.
9: Зео Део – кошачий туалет, который требует намного меньше ухода, без запаха и песка под ногами. Попробуйте! Если в течение месяца вы останетесь недовольны, верните даже использованный комплект. Мы вернем деньги. Зео Део – минимум уборки, максимум мурчания. Найдите Зео Део в интернете.
10: Прислушайся к мудрому мужчине. Новым клиентам Бино первые 3 месяца кредит без процентов. Именно так, проценты платить не нужно. В течение этого времени верни столько, сколько взял. Бино предлагает кредитную линию до 10 тысяч евро. Подробнее об условиях и предложении узнай на нашем сайте bino.lv. Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
11: Ого, такие свежие! И по такой хорошей цене это того стоит! На этой неделе в Lidl. Лук 1 килограмм 35 центов. Запеченный сыр с тмином Сьерштелле 330 грамм 4,59. И топленое масло ги 500 грамм 6,99. Lidl. Стоит того.
12: Это надо слышать. В магазинах «Дрогос» популярные цены со скидками до 50%. Приходи, будет выгодно. Популярные цены нравятся всем. Понравится и тебе. Предложение до 31 октября. «Дрогос». Почувствуй красоту.
13: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsev 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Garnier atlaides līdz 45%. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Maxima.
14: Connection established. Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu. Bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
15: Analyzing data.
14: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. līdz 31. oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā. CinevillaDangerFest.lv

0: 2 часа 57 минут.
1: Реклама. Макшķerēšanā vajag pacietību. Biškopība – rūpība. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Брейдинам. Айзнемша нас Макса Науду.
2: Ученик, студент и преподаватель. Время действовать. Принимай участие в конкурсах Аутопарстрады. Создавай, вдохновляй и покажи свою идею для более зеленого будущего. Прием заявок продлен до 30 октября. Подробнее на Аутопарстрады ЛВ в разделе «Новости».
3: Неконтролируемое выделение мочи случается у женщин во время беременности, менопаузы, а также в пожилом возрасте. Может быть, и у тебя это вызывает беспокойство и дискомфорт? Будь смелее, посети врача и выясни причины. А пока почувствуй свежесть, комфорт и надежность с прокладками Tena Discreet и Silhouette. Душевное спокойствие на весь день. И так каждый день. Спрашивай в аптеке. Подробная информация www.tena.lv.
4: Предупреждаем, займы стоят денег.
5: Окна поставить, полы поменять. Почему расходы всегда не вовремя?
4: В жизни бывает всякое, но не все сложно. Кредит под твою ситуацию.
5: C-Finance. Разные цели, один выбор. C-Finance.
6: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
7: Празднование 20-летия Nissan Qashqai началось с выпуска особой юбилейной версии – Nissan Qashqai Carbon Edition. Эта лимитированная версия отличается спортивным дизайном, автоматической трансмиссией и эксклюзивным оснащением. Спеццена 29 990 евро – только ограниченное время, а удовольствие от вождения останется на долгие годы. Приобретите лимитированную версию и празднуйте юбилей Qashqai вместе с нами. Узнайте подробнее на Nissan LV.
8: No!

0: sniedz jaunas virsotnes.
1: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
2: Mūsu ziemas prasa pārbaudītas vērtības. Bosch siltumsūkņi ir īpaši radīti Ziemeļeiropas klimatam. A++++ efektivitāte, pārstāvniecība Latvijā kopš 93. Gada, plašs servisa tīkls un rezerves daļu noliktava tepat uz vietas. Bosch siltumsūkņi – uzticama un efektīva apkure bez kompromisiem.
3: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. Oktobrim. Drogas. Jūties skaisti.
4: Connection established. Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu. Bet šis ir mūsu pirmais kontakts. Un es klausījos tevi.
5: Analyzing data.
4: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā. CinevillaDangerFest.lv
6: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. Oktobrim. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsev 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Garnier atlaides līdz 45%. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Maxima.
7: Акционерное общество «Латвия» с кредитной полицией программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
8: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
9: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитными и полицейбис программа. ЛКПП-ЛВ.
10: Завтра в Латвии будет облачно, местами кратковременный дождь, ветер умеренный. В Лейпе-Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 12-13 градусов. В Даугавпилсе, Разокне и Краслове плюс 9-12. В Риге завтра будет облачно, возможен кратковременный дождь. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 5-7 градусов, а днем плюс 10-12.
9: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитными и полицейбис программа. ЛКПП-ЛВ.
8: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Электричество, интернет, страховка. Как не запутаться? Понятная система – залог спокойствия. В среду слушай минуту финансовой грамотности и узнай практические советы, как легко и с умом управлять своими расходами. Вместе с приложением Money Retina. Все твои счета в одном месте.
1: 100% водостойкий, подходящий для теплых полов. Прост в монтаже и с системой Клик, со встроенной подложкой. Да, это ныне самый востребованный напольный материал кварц-винил СПЦ. В магазине Винил X на Круспилс 93 сейчас более 100 видов винила, доступных к покупке, за цены от 9,90 за квадратный метр. Новинка – виниловая плитка для стен 2,6 метров только за 41,90 за штуку. Винил X LV или на Круспилс 93 в Риге.
2: Dubult Concerts. Simtā puse – Zemgalē. 17. oktobris 6. vakarā – Jelgavas kultūras namā. Simtā debija un grupa – otra puse. Divi koncerti ar starbrīdi vienā vakarā. Sestdiena 17. oktobris – Jelgavas kultūras nams. Dubult Concerts. Simtā puse. Biļetes biļešu paradīzes kasēs.
3: Informatīvi atbalsta EHR Latviešu hiti.
4: Ученик, студент и преподаватель. Время действовать. Принимай участие в конкурсах Аутопарстрады. Создавай, вдохновляй и покажи свою идею для более зеленого будущего. Прием заявок продлен до 30 октября. Подробнее на Аутопарстрады ЛВ в разделе «Новости».
5: Jaunais EV Latus telefona vāciņš Live Case. Izveido savu komplektu no aizsargvāciņa un viedā displeja. Maini dizainu dažu sekundžu laikā ar EV Latus Live Case mobilo lietotni. Un pilnīgai telefona aizsardzībai izvēlies EV Latus aizsargstikliņu. Ienāc EV Latus!
6: Žūrijas atzīta garša – tā ir īsta ekspertu izvēle. Konkursā Gada vīns 2026 godalgoti 68 Alka Outlet veikalu tīklam importētie vīni un šampanieši. Nāc uz Alka Outlet un nobaudi to, ko izvēles vīna paziņēja. Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Aizliegts pārdot, iegādāties un nodot alkoholiskos dzērienus personām, kuras nav sasniegušas 18 gadu vecumu.
7: Историческое событие на стадионе «Сконта». Чемпион Латвии по футболу «Рига» дебютирует на групповом этапе Лиги конференции УЕФА. 15 октября в самом сердце Риги наш клуб встречается с сильнейшей командой Казахстана – алматинским «Кайратом». Большой футбол в Риге. Начало матча в 19:45. Билеты на сайте bilishuservice.lv. До встречи на стадионе!
8: Я напоминаю о себе мурчанием и ласками, а хлопоты с моим туалетом берет на себя Зео Део.
1: Зео Део – кошачий туалет, который требует намного меньше ухода, без запаха и песка под ногами. Попробуйте! Если в течение месяца вы останетесь недовольны, верните даже использованный комплект. Мы вернем деньги. Зео Део – минимум уборки, максимум мурчания. Найдите Зео Део в интернете.
9: Это надо слышать. В магазинах «Дрогос» популярные цены со скидками до 50%. Приходи, будет выгодно. Популярные цены нравятся всем. Понравится и тебе. Предложение до 31 октября. «Дрогос». Почувствуй красоту.

0: 3:42.
1: Piedalies Rimi loterijā līdz 26. oktobrim un laimē jauno Kerher tīrām robotu. Iepērcies e-veikalā, reģistrē pirkumu mājaslapā un katru nedēļu laimē jaudīgākās tīrīšanas iekārtas no Kerher. Lielā balva – tīrīšanas superrobots 1300 eiro vērtībā. Atļaujies numurs 9163.
2: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз, без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты Билишу Сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band.
3: Domā mainīt auto? Remontēt, būvēt vai iegādāties īpašumu? Varbūt beidzot pienācis laiks finišēt kādu senu lolotu ieceri? Ja ir plāns, zini, ar ko sākt. Saņem savu piedāvājumu Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
4: Прямо сейчас в Риге на улице Берзаунас 15 вас ждет квартира, в которую вы, возможно, влюбитесь с первого взгляда. Высокие потолки, панорамные окна, простор настоящего лофта и современный дизайн, который будет радовать вас много лет. Зайдите на РКС Нами ЛВ, запишитесь на просмотр и откройте для себя новый уровень жизни в проекте Берзаунас 15. РКС Нами ЛВ.
5: Прислушайся к мудрому мужчине. Новым клиентам Бино первые 3 месяца кредит без процентов. Именно так, проценты платить не нужно. В течение этого времени верни столько, сколько взял. Бино предлагает кредитную линию до 10 тысяч евро. Подробнее об условиях и предложении узнай на нашем сайте bino.lv. Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
6: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbordu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās. Tās jau ir 2 stundas. 3 iepirkšanās. Nu, tu saprati. Iepērcies barbordu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbordu. Nu, ko tu nesi?
7: Хочешь быть сильным, гибким и уверенным в себе? Выбирай ушу. Клуб «Пансин» приглашает детей, подростков и взрослых на тренировки в Риге и в Юрмале. Ушу – это здоровье, красивая гимнастика и энергия для каждого. Записывайся прямо сейчас и открой свои новые возможности. Звони 22 08 02 20. Клуб «Пансин» – твой путь к совершенству.
8: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti?

0: 3 часа 59 минут.
1: Реклама.
2: Вечер со звездой.
3: У каждой звезды есть то, о чем не расскажешь за 3 минуты. Поэтому мы даем им целый вечер. Четвертый сезон «Вечер со звездой» уже в эфире. Слушайте каждую среду в 18.00 на Ретро-ФМ. Повтор по субботам в 15 часов. А видеоверсию смотрите на Ретро-ФМ YouTube-канале и Facebook.
4: Вместе с акционерным обществом «Латвии с кредитнями» и «Полейдзи» без программы.
3: ЛКПП ЛБ.
2: «Вечер со звездой».
5: 33 года опыта, тысячи клиентов и теперь новое название. Магазин Electrolux становится Vehicles Lux. Мы меняем название, но не главное. Нашу команду, опыт и личный подход к каждому клиенту. Все так же поможем выбрать бытовую технику, подходящую именно для вашей жизни. Vehicles Lux. Новое название, прежнее качество. Неизменно. В Риге на Тербета 42/44.
6: Предупреждаем. Займы стоят денег.
7: Окна поставить, полы поменять. Почему расходы всегда не вовремя?
6: В жизни бывает всякое, но не все сложно. Кредит под твою ситуацию.
7: C-Finance. Разные цели, один выбор.
8: Рига зели ун ЭХР айцина уз баскетбола балли ты шауми арена. 14 октября, пукстен 19

0: Нека баскетбола спе.
1: Это надо слышать. В магазинах Дрогас популярные цены со скидками до 50%. Приходи, будет выгодно. Популярные цены нравятся всем. Понравится и тебе. Предложение до 31 октября. Дрогас. Почувствуй красоту.
2: Элла. Акционерное общество Латвия с кредитной политикой программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Зайди на lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
3: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
4: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полейдзейбс программа. ЛКПП-ЛВ.
5: Завтра в Латвии будет облачно, местами кратковременный дождь, ветер умеренный. В Лейпе-Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 12-13 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 9-12. В Риге завтра будет облачно, возможен кратковременный дождь. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 5-7 градусов, а днем плюс 10-12.
4: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полейдзейбс программа. ЛКПП-ЛВ.
3: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

тихо. Разделяет и скорби тень.

не разделяешь. Я, как и прежде, одинок.

Новый герой месяца на заправочных станциях Виада. Кофе с молоком XL. Больше кофе, больше удовольствия. В этом месяце с карты Виада Плюс, приложением Виада Латвия или приложением Lidl Plus кофе с молоком XL со скидкой 50%. Наслаждайся любимым кофе по особенно выгодной цене. Виада. Выгодно остановиться.

0: 4 часа 58 минут.
1: Реклама. Предупреждаем, займы стоят денег.
2: Окна поставить, полы поменять. Почему расходы всегда не вовремя?
1: В жизни бывает всякое, но не все сложно. Кредит под твою ситуацию.
2: C-Finance. Разные цели, один выбор. C-Finance.
3: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
4: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
5: Это надо слышать. В магазинах Drogas популярные цены со скидками до 50%. Приходи, будет выгодно. Популярные цены нравятся всем. Понравится и тебе. Предложение до 31 октября. Drogas. Почувствуй красоту.
6: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
7: Завтра в Латвии будет облачно, местами кратковременный дождь, ветер умеренный. В Лейпе-Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 12-13 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 9-12. В Риге завтра будет облачно, возможен кратковременный дождь. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 5-7 градусов, а днем плюс 10-12.
6: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

интересные факты вместе со смарт-посты. Доставляем то, что важно для вас. А вы знали, что есть покоматы, где номера ячеек также указаны шрифтом Брайля? Небольшая, но важная деталь, которая делает использование покоматов более доступным для людей с проблемами со зрением и показывает, что забота кроется в вещах, которые замечают не все. Интересные факты вместе со смарт-посты. Доставляем то, что важно для вас. Подарок, который заставит кого-то улыбнуться. Вещь, о которой так долго мечтали. Или покупка, в которой не было нужды, но очень хотелось. Мы знаем, важна не только посылка. Важно то, почему вы ее ждете. Смарт-посты. Доставляем то, что важно для вас.

0: 5 часов 18 минут.
1: Реклама.
2: Вечер со звездой.
3: У каждой встречи есть своя история. И в этот раз ее расскажет музыкант, композитор и пианист Улдис Мархилевич. Не пропусти новый выпуск «Вечер со звездой» в среду с 6 до 7 на Retro FM. Повтор в субботу с 3 до 4. А видеоверсию смотрите на Retro FM Latvia YouTube-канале и Facebook.
4: Вместе с акционерным обществом «Латвии с кредитнями» и «Полейдзейбс» программ.
3: ЛКПП ЛБ.
2: «Вечер со звездой».
5: Ученик, студент и преподаватель. Время действовать! Принимай участие в конкурсах «Аутопарстрады». Создавай, вдохновляй и покажи свою идею для более зеленого будущего. Прием заявок продлен до 30 октября. Подробнее на «Аутопарстрады ЛВ» в разделе «Новости».
6: Хочешь быть сильным, гибким и уверенным в себе? Выбирай «Ушу». Клуб «Пансин» приглашает детей, подростков и взрослых на тренировки в Риге и в Юрмале. «Ушу» — это здоровье, красивая гимнастика и энергия для каждого. Записывайся прямо сейчас и открой свои новые возможности. Звони 22 08 02 20. Клуб «Пансин» — твой путь к совершенству.
7: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbordu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās. Nu, tu saprati. Iepērcies barbordu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbordu. Nu, ko tu nesi?
8: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз. Без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты Билишу Сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band.
9: Историческое событие на стадионе Сконта. Чемпион Латвии по футболу Рига дебютирует на групповом этапе Лиги конференции УЕФА. 15 октября в самом сердце Риги наш клуб встречается с сильнейшей командой Казахстана – Алматинским Кайратом. Большой футбол в Риге. Начало матча в 19:45. Билеты на сайте bilišuservis.lv. До встречи на стадионе!
10: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti!

маленький мой, я горю, я вся во вкусе. Рядом с тобой я как бабочка порхаю над всем, и все без проблем. Я ночью тебя

0: 5 часов 59 минут.
1: Электричество, интернет, страховка. Как не запутаться? Понятная система – залог спокойствия. В среду слушай минуту финансовой грамотности и узнай практические советы, как легко и с умом управлять своими расходами. Вместе с приложением Money Retina. Все твои счета в одном месте.
2: Jaunais Evelatus telefona vāciņš Live Case izveido savu komplektu no aizsargvāciņa un viedā displeja. Maini dizainu dažu sekundžu laikā ar Evelatus Live Case mobilo lietotni un pilnīgai telefona aizsardzībai izvēlies Evelatus aizsargstikliņu. Ienāc Evelatus!
3: Предупреждаем, займы стоят денег.
4: Окна поставить, полы поменять. Почему расходы всегда не вовремя?
3: В жизни бывает всякое, но не все сложно. Кредит под твою ситуацию.
4: C-Finance. Разные цели. Один выбор. C-Finance.
1: 33 года опыта, тысячи клиентов и теперь новое название. Магазин Electrolux становится Vehicles Lux. Мы меняем название, но не главное. Нашу команду, опыт и личный подход к каждому клиенту. Все так же поможем выбрать бытовую технику, подходящую именно для вашей жизни. Vehicles Lux. Новое название, прежнее качество. Неизменно. В Риге на Тербета 42/44.
5: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti.
6: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
7: Завтра в Латвии будет облачно, местами кратковременный дождь, ветер умеренный, в Лейпе-Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 12-13 градусов, в Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 9-12. В Риге завтра будет облачно, возможен кратковременный дождь. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 5-7 градусов, а днем плюс 10-12.
6: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: это надо слышать. В магазинах «Дрогос» популярные цены со скидками до 50%. Приходи, будет выгодно. Популярные цены нравятся всем. Понравится и тебе. Предложение до 31 октября. «Дрогос». Почувствуй красоту.
1: В вашем приемнике, в приложении «Эхо.ФМ» и на смарт-устройствах. Радио «Ретро-ФМ Латвия».
2: Завтра в Латвии будет облачно, местами кратковременный дождь, ветер умеренный. В Лейпе-Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 12-13 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 9-12. В Риге завтра будет облачно, возможен кратковременный дождь. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 5-7 градусов, а днем плюс 10-12.
1: Вы слушаете «Ретро-ФМ Латвия». Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: топлива в приложении Viada Latvia или Little Plus по пятницам, субботам и воскресеньям.
1: У тебя еще нет приложения Viada Latvia?
0: Отправляйся на ближайшую заправочную станцию Viada, сканируй QR-код, установи и получи скидку. Больше информации о приложении Viada Latvia

0: 7 часов 19 минут.
1: Реклама.
2: Вечер со звездой.
3: У каждой звезды есть то, о чем не расскажешь за 3 минуты. Поэтому мы даем им целый вечер. Четвертый сезон «Вечер со звездой» уже в эфире. Слушайте каждую среду в 18.00 на Ретро-ФМ. Повтор по субботам в 15 часов. А видеоверсию смотрите на Ретро-ФМ YouTube-канале и Facebook.
4: Вместе с акционерным обществом «Латвии с кредитнями» и «Полейдзи» без программ.
3: ЛКПП ЛБ.
2: Вечер со звездой.
5: Ученик, студент и преподаватель. Время действовать! Принимай участие в конкурсах «Аутопарстрады». Создавай, вдохновляй и покажи свою идею для более зеленого будущего. Прием заявок продлен до 30 октября. Подробнее на «Аутопарстрады ЛВ» в разделе «Новости».
6: Riga Zeļi un EHR aicina uz basketbola ballīti Xiaomi Arena. 14. oktobrī, 19.

0: 7:38.
1: Электричество, интернет, страховка. Как не запутаться? Понятная система – залог спокойствия. В среду слушай минуту финансовой грамотности и узнай практические советы, как легко и с умом управлять своими расходами. Вместе с приложением Money Retina. Все твои счета в одном месте.
2: Veikalo top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
3: No 7. Līdz 20. Oktobrim. Piens Tip Top 2,5% 1 litrs 78 centi. Un cepumi selga divi veidi 180 gramu 79 centi.
2: Loterijas atļaujas numurs 9053.
4: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Аккумуляторная воздуходувка Шепах с аккумулятором 20 вольт и зарядным устройством поможет быстро и легко убрать территорию. Отлично подходит для сдувания листьев, скошенной травы и другого мусора. Компактная, легко разбирается и удобна для хранения. Цена всего 49 евро. Приходи в Уницимс АБЦ.
5: Это надо слышать. В магазинах Дрогос популярные цены со скидками до 50%. Приходи, будет выгодно. Популярные цены нравятся всем. Понравится и тебе. Предложение до 31 октября. Дрогос. Почувствуй красоту.

0: Историческое событие на стадионе «Сконта». Чемпион Латвии по футболу «Рига» дебютирует на групповом этапе Лиги конференции УЕФА. 15 октября в самом сердце Риги наш клуб встречается с сильнейшей командой Казахстана – алматинским «Кайратом». Большой футбол в Риге. Начало матча в 19:45. Билеты на сайте bilišuservis.lv. До встречи на стадионе!
1: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti.
2: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
3: Завтра в Латвии будет облачно, местами кратковременный дождь, ветер умеренный, в Лейпе-Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 12-13 градусов, в Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 9-12. В Риге завтра будет облачно, возможен кратковременный дождь. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 5-7 градусов, а днем плюс 10-12.
2: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: 8:20.
1: Это надо слышать. В магазинах «Дрогос» популярные цены со скидками до 50%. Приходи, будет выгодно. Популярные цены нравятся всем. Понравится и тебе. Предложение до 31 октября. «Дрогос». Почувствуй красоту.

0: 8:45.
1: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Аккумуляторная воздуходувка Шеппах с аккумулятором 20 вольт и зарядным устройством поможет быстро и легко убрать территорию. Отлично подходит для сдувания листьев, скошенной травы и другого мусора. Компактная, легко разбирается и удобна для хранения. Цена всего 49 евро. Приходи в Унецимс АБЦ.
2: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti!

0: Tas ir jādzird. Veikalos Drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti.
1: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
2: Завтра в Латвии будет облачно, местами кратковременный дождь, ветер умеренный. В Лиепае-Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 12-13 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 9-12. В Риге завтра будет облачно, возможен кратковременный дождь. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 5-7 градусов, а днем плюс 10-12.
1: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: 9:17.
1: Реклама.
2: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-dob.lv.
3: No 7. līdz 20. oktobrim. Pelmeņi Ariols. Mazulīši. 400 gramu. 1 eiro 39 centi. Un kūtī dēdas olas dava numur 2 10 gabali 1 eiro 79 centi.
4: Loterijas atļaujas numurs 9053.
5: Это надо слышать. В магазинах «Дрогос» популярные цены со скидками до 50%. Приходи, будет выгодно. Популярные цены нравятся всем. Понравится и тебе. Предложение до 31 октября. «Дрогос». Почувствуй красоту.

0: 9:40.
1: Это надо слышать. В магазинах «Дрогос» популярные цены со скидками до 50%. Приходи, будет выгодно. Популярные цены нравятся всем. Понравится и тебе. Предложение до 31 октября. «Дрогос». Почувствуй красоту.
0: 2 минуты.

0: Калимудана, Калимудана, танцуют пары под аккорды,
1: аккорды.
0: И можно говорить свободно,
1: свободно,
0: про жизнь и про...

0: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti.
1: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
2: Завтра в Латвии будет облачно, местами кратковременный дождь, ветер умеренный, в Лиепае-Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 12-13 градусов, в Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 9-12. В Риге завтра будет облачно, возможен кратковременный дождь. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 5-7 градусов, а днем плюс 10-12.
1: Вы слушаете RetroFM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: 10:43.
1: Это надо слышать. В магазинах «Дрогос» популярные цены со скидками до 50%. Приходи, будет выгодно. Популярные цены нравятся всем. Понравится и тебе. Предложение до 31 октября. «Дрогос». Почувствуй красоту.

tu es pour moi.

0: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti.
1: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
2: Завтра в Латвии будет облачно, местами кратковременный дождь, ветер умеренный. В Лиепае-Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 12-13 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 9-12. В Риге завтра будет облачно, возможен кратковременный дождь. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 5-7 градусов, а днем плюс 10-12.
1: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: 11:42.
1: Это надо слышать. В магазинах «Дрогос» популярные цены со скидками до 50%. Приходи, будет выгодно. Популярные цены нравятся всем. Понравится и тебе. Предложение до 31 октября. «Дрогос». Почувствуй красоту.
0: Ты.

0: Это надо слышать! В магазинах «Дрогос» популярные цены со скидками до 50%. Приходи, будет выгодно! Популярные цены нравятся всем. Понравится и тебе. Предложение до 31 октября. «Дрогос». Почувствуй красоту.
1: Вы слушаете «Ретро-ФМ Латвия». Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

В городе.